0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Это

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году началось восстание в Москве против поляков. Ну и в первую очередь против Лжедмитрия. На девятый день после венчания с Мариной Мнишек Лжедмитрий был убит и сожжен. Пеплом была заряжена царь-пушка. Единственный выстрел развеял прах самозванца. С точки зрения современности, Лжедмитрий был прогрессивным правителем, который на 100 лет раньше Петра I мог ввести Россию в Европу. Он остановил закабаление крестьянства. Лжедмитрий официально запретил взяточничество, которое расцвело пышным цветом еще во времена Ивана Грозного, а затем Бориса Годунова. Он официально объявил, что не будет править жестокостью и силой. Лжедмитрий два раза в неделю лично принимал челобитные, то есть жалобы и прошения, а также выходил в город, общаясь с простым народом, выслушивая жалобы и предложения. Именно он поддерживал всевозможные научно-технические нововведения, в частности, книгопечатание. Личные свободы, по свидетельству английских купцов, в годы его правления были самыми превосходными в Европе. Это была полная свобода передвижения по стране и выезда за рубеж. Так что же остановило эти реформы? Парадокс. Реформы не нужны были боярству, которое не хотело перемен. А для народных масс были важнее бытовые мелочи, такие как употребление телятины, хождение в иноземном платье, несоблюдение постов и полное игнорирование старых традиций, нежели конкретные реальные дела в их собственную пользу. Европеизация добром не удалась. Спустя 100 лет Петр I начал ее под свист батагов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle. Best.

0: Блюз на Моторадио.
1: Ты с ума сошла.
2: До первой лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
2: А вы стоят... пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
1: Что именно?
2: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то? Какие-то налоги с этого?
1: Нет, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать. Да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Ага. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать, невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с открытой страховкой, да, ну, то да, есть в прокате, ага, когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск, да, что в случае...
2: А если вы будет... изучали этот момент? Есть какой-то генезис? Может быть, они там пообещали, что летом, наконец, там обяжут страховые компании?
1: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз. Это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ: нельзя.
2: А вы каким-то конкретным или много каким?
1: Всем. Ну, то есть, сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми, но тенденция рынка такая, что не оформляют.
2: А они такие: да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите. А потом: а, мотоцикл, извините. Это...
1: Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь: можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ: вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, как-то так. Вот это основной риск, да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Colors of Rock. Your lifestyle.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году началось восстание в Москве против поляков. Ну и в первую очередь против Лжедмитрия. На девятый день после венчания с Мариной Мнишек Лжедмитрий был убит и сожжен. Пеплом была заряжена царь-пушка. Единственный выстрел развеял прах самозванца. С точки зрения современности, Лжедмитрий был прогрессивным правителем, который на 100 лет раньше Петра I мог ввести Россию в Европу. Он остановил закабаление крестьянства. Лжедмитрий официально запретил взяточничество, которое расцвело пышным цветом еще во времена Ивана Грозного, а затем Бориса Годунова. Он официально объявил, что не будет править жестокостью и силой. Лжедмитрий два раза в неделю лично принимал челобитные, то есть жалобы и прошения, а также выходил в город, общаясь с простым народом, выслушивая жалобы и предложения. Именно он поддерживал всевозможные научно-технические нововведения, в частности, книгопечатание. Личные свободы, по свидетельству английских купцов, в годы его правления были самыми превосходными в Европе. Это была полная свобода передвижения по стране и выезда за рубеж. Так что же остановило эти реформы? Парадокс. Реформы не нужны были боярству, которое не хотело перемен. А для народных масс были важнее бытовые мелочи, такие как употребление телятины, хождение в иноземном платье, несоблюдение постов и полное игнорирование старых традиций, нежели конкретные реальные дела в их собственную пользу. Европеизация добром не удалась. Спустя 100 лет Петр I начал ее под свист батагов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Моторадио, rocking you from St. Petersburg. I

Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Real Rock Music.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте. Мы находимся в гостеприимной мастерской Славы Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки.
4: Наступила весна, и появление большого количества мотоциклов – это обычная вещь для любой мотомастерской, для твоей в том числе. У тебя видно, что идет прямо такая страда, много работы. И на этом фоне особенно приятно было получить, как я за тебя это говорю, получить большую посылку с запчастями. Частями всевозможными. И если ты расскажешь о том, что приехало, может быть, это кому-то прямо будет бальзам на душу, он сразу же приедет и все это у тебя купит. Итак, прошу.
5: Ну, насчет того, что все сразу у меня купит, это я очень сильно сомневаюсь. В силу того, что приехало 700 килограмм прокладок. Вот. А как бы поговорить об этом вполне себе можно. Я думаю, что это будет довольно интересно. То есть это третья часть моего проекта. Оно будет еще и четвертое. По производству прокладок и сальников для мотоциклов Harley Davidson, причем из лучших материалов, которые, соответственно, позволяют использовать прокладки несколько раз, то есть снимать, ставить. Ну, мы говорим про прокладки, там, допустим, каких-то крышек двигателя, там, крышек коробки передач, там, сцепления и прочего. Вот. И, значит, прокладки у нас пришли, я сделал прокладки головок цилиндров на все типовые твинкамы. Ну, об этом чуть попозже поговорим.
4: Вот я так посмотрел, многозначительно на меня. То есть, прямо так, как я отреагирую? А как я должен отреагировать, если бы я был мотоциклистом? Какая-то радость? Это какая-то дорогая деталь?
5: Ну, должны засветиться глаза, как противотуманные фары, оснащенные светодиодной оптикой, неразрешенной для этих фар. Вот. Но суть как бы не в этом. Суть в том, что

0: тот, кто занимается Харлеями, он знает, что Харлеи довольно сильно греются, у них есть такие типа губочек из полиуретана, наверное, полиуретановой волосатой губочки, которые являются фильтрами, которые улавливают масло в картерных газах. То есть, ну, это фильтра вентиляции картера, которые, значит, через себя пропускают картерные газы. И вот это вот меховые волосенки эти, как бы, они ловят масло капельное, и оно там сбегает в сторону, а газы летят сами по себе. Вот. И, как бы, проблема вот этих фильтров в том, что они, будучи сделанными из пластика, при нагреве мотора в летнее время, там, допустим, сверх меры, они разрушаются, их потом пальцем берешь, и они осыпаются просто в труху. И, как бы, они есть в варианте фетра, но фетр плохо продувается, то есть, как бы, мне не очень нравится. Вот. А я сделал, как бы, эти фильтры из нержавеющей сетки. Нержавеющая нить, там, как бы, или полотно, с которой скомкано определенным образом. Значит, у него задача, значит, чтобы ниточки, проволоки попадались на пути этого потока картерных газов с маслов как можно больше. Значит, ему абсолютно не страшна высокая температура, что газов, что самой головки цилиндра.
1: А вот говорят, что проволока может гореть. Ты сам рассказывал, что то, что вот на наполнении глушителей, например, иногда, оно же тоже выгорает, тоже проволочное?
0: Да, безусловно, но когда выгорает проволока в глушителе, пластик бы сгорел еще раньше. Ну, собственно, вопрос в том, что когда там потроха двигателя греются до каких-то неприличных температур, ну, понятно, я там с градусником не сидел и как бы точно не измерял, но сильно больше 100. То есть, чтобы пластик пересох и рассыпался, там, мне кажется, что где-нибудь 200 с лишним должно быть. Ну, как бы, вот. И получается, что вот эта вот сетка из нержавейки, она как бы будет работать при любом раскладе, то есть она не будет деградировать, она будет ловить масло, плюс ее там побольше немножко получается, ее облететь сбоку будет никак. И вот я очень счастлив, что у меня, значит, такая история получилась.
1: Это типа такой губки для мытья посуды, вот бывают такие, такой тампон такой, из такой, ну, как бы вата проволочная, так?
0: Да, примерно, да. Только проволока там, по-моему, в 0,5 миллиметра толщиной, не совсем тонкая. Вот. Потому что в губке она совсем тонкая, чтобы ты жмякать ее мог, и она форму посуды принимала, да? А здесь все-таки она должна быть более прочной.
1: Слушай, а это вообще ноу-хау твое?
0: Ну, как бы, наверное, да. То есть мне подумалось, что это разумно. Вот. Я, соответственно, и заказал так. Вот. Потом, значит, следующий момент, что, допустим, если мы рассматриваем мотоциклы, оснащенные двигателями твинкам, то есть двигатели с водяными головками, но с мокрыми головками, так называемыми. То есть это головки, которые охлаждаются антифризом. Вот. Это 14-й плюс год, до там 16-го, 17-го. Вот. И, соответственно, они требуют специальных прокладок головки цилиндров, у которых есть буртик, который, соответственно, затыкает выходящий в плоскость разъема водяной канал. Ну, то есть там технологически сделано так, что водяной канал выходит в плоскость разъема головки, ну, куда она садится. Uh-huh. И, соответственно, у прокладки должно быть местечко, которое это место затыкает, чтобы антифриз не вытекал. И, как бы, у оригинальной прокладки там тонкая жесть подложена, пятачок жестяной, который плотненько упирается, значит, в головку. Вот. И, как бы, я сделал тоже, как бы, я сделал прокладки головок цилиндров с учетом того, что они будут использоваться в водяных моторах. А если мы имеем воздушный мотор без этой водяной истории, то туда эти прокладки тоже подходят, потому что там этих каналов нет, так и пес с ними. То есть, как бы, там само все обжимается. То есть, получается, что я сделал универсальные прокладки под, там, 88-96 мотор, там, 103-й, там, или 95-й и 110-й двигатель, которые бывают, 103-й и 110-й, они бывают как сухие, так и водяные. Да. Вот. И, как бы, получается, что что эти прокладки, они будут работать на всех типах мотора. То есть об этом я подумал, соответственно, сделал их в таком форм-факторе. Угу. При том, что розничная цена на них, как бы с учетом того, что я там планировал именно производство всей этой истории, она там получается в районе 1000 рублей, что, в общем-то, вполне себе очень недорого и по нынешним временам, ну, привлекательная цена. Вот. И я при этом еще как бы умудряюсь хорошенечко заработать. И это тоже привлекательный момент, который нельзя упускать из виду.
1: А вообще много прокладок всевозможных в стандартном Харлее, в каком-нибудь большом?
0: Ну, довольно много. И у меня была идея, значит, в первую очередь охватить мотоциклы, оснащающиеся моторами Твинкам, которые, ну, самые распространенные у нас получаются, и собрать свои прокладки, комплекты прокладок, то есть, ну, грубо говоря, пакетик, в котором всевозможные прокладки, допустим, на мотор есть. Да?
1: Для путешествия? Чтобы путешественник мог в горах поменять?
0: Ну, нет. Это ты напрасно глумишься, мой дорогой друг Александр.
2: А что, бывает?
0: Да бывает всякое, все что угодно бывает. В жизни жизнь очень изменчива, неожиданна и многогранна, как, наверное, ты со мной согласишься. Вот. Но суть в том, что как бы удобно, когда у тебя есть, скажем, набор прокладок, в котором есть все, что тебе может понадобиться для того, чтобы там разобрать и собрать мотор. И как бы есть эти наборы прокладок оригинальные, там они стоят неприличных денег. Есть прокладки буржуйские, там хорошие прокладки компании Кометик, там не очень хорошие прокладки фирмы James Gaskets, как бы. Вот. И как бы и у меня, значит, я планировал, я хотел создать свой, значит, собрать свои наборы прокладок вот такие, вот, для типовых твинкамов. И, соответственно, с одной стороны, иметь привлекательную цену, чтобы людям было интересно, да, там, покупать эти прокладки, а с другой стороны, ну, имеется в виду привлекательную цену для достойного качества, да, то есть товар достойного качества по хорошей цене. Это всегда вызывает глубокий и оправданный оптимизм у людей.
2: Хорошее сочетание, да.
0: Да, сочетание замечательное. Вот. И при всем при этом нормально зарабатывать, чтобы иметь возможность какие-то новые проекты затевать, воплощать их и, соответственно, развивать. Ну, как бы редкие прокладки для мотоциклов с твинкамами на электронном газу – это прокладка между дросселем и между корпусом воздушного фильтра. Вот. Как бы они довольно редкие, там особенно они популярны, когда стоят нулевые фильтра хорошие, и, как правило, они разрушаются со временем, и требуется что-то найти, а их фиг найдешь. Вот. Поэтому я их сделал. Это очень хороший шаг вперед с точки зрения того, что, ну, как обычно, там мы заказали по 1000 прокладок каждого вида. Мы сделали прокладки выхлопных портов, которые, бывает, делают псык-псык-псык, это где выхлопная труба из мотора растет. Вот. Если они прохудились, соответственно, они издают звуки. Прокладки эти сделаны из проволочно-графитного компаунда такого, то есть в виде колечек, которые, когда трубу притягиваешь гаечками, она, значит, деформируется. Да. Ага. И обхватывает трубу. И я сделал эту прокладку на миллиметр глубже. То есть, чтобы иметь возможность более плотного охвата и уплотнения, и чтобы ее на дольше хватило. А по статистике продаж, мы их продали несколько сот штук, то есть они очень хорошо востребованы, стоят там относительно небольших денег. И как бы минус прокладок, которые я покупал до этого в Америке, то, что они потоньше, чем оригинальные. То есть вот, как бы, ей бы быть потолще, а она вот, к сожалению, потоньше. А у меня, получается, я специально купил оригинальные образцы и сделал еще на миллиметр глубже. То есть я не канал уменьшил, а я высоту, получается, увеличил. Вот. Соответственно, это должно работать замечательно.
1: Вот ты делаешь изменения, вносишь изменения в какие-то вещи стандартные, привычные, а вдруг инженеры Харли Дэвидсона сканируют это дело, весь мир, и видят, что вот в России такой есть мастер, который вот так вот сделал, вот так вот, и, может быть, они даже как-то и опыт будут перенимать, учитывать это и у себя?
0: Ух, как бы это, как это круто звучит, Александр. Я прямо зардеюсь, как бы в стеснении в глубоком.
1: Не, ну послушай, ты практикующий механик, и, наверное, то, что ты делаешь, ты же не просто так, а наверное, есть причины?
0: Нет, безусловно, есть причины. Безусловно, есть какие-то хитрости, какие-то более удачные, допустим, решения существуют. И мы стараемся, ну, если мы там затеиваем производство, как бы, ну, это дофига денег, дофига суеты, как бы это несет кучу положительных моментов, которыми там еще очень долго можно будет пользоваться. Вот. И какие-то вещи действительно стоит сделать чуть-чуть измененные, исходя из практики использования.
1: Можно говорить, что у тебя замкнулся круг, и у тебя есть сейчас все прокладки для Харли Дэвидсона?
0: Ну, не все равно, скажем, но большинство есть прокладок. Да, там они еще не все выложены, но поскольку мы сегодня только разбирали их, не все еще выложено на сайт, но как бы оно постепенно выложится. Это тоже довольно как бы трудоемкая работа, отфоткать, как бы там собрать эти наборы прокладок и прочую историю. Но принципиально, допустим, мы очень круто выезжаем и на оптовой торговле. То есть у нас интернет-магазины там российские берут оптом эти прокладки, продают потом их в розницу. И получается, что парни зарабатывают, но я не буду говорить цифры, но как бы в процентном соотношении очень-очень хорошая маржинальность происходит как бы у людей, при том, что они берут прямо со склада в России, и не надо ничего ждать, и как бы вот ты получил, и как бы продавай себе на здоровье. Понятно, что у всех как бы своя клиентская база и любимые клиенты, и любимые покупатели одно, другое, третье. Безусловно, всех их подтянуть под свой интернет-магазин невозможно. Да я и не собираюсь. Как бы я больше заинтересован в том, чтобы сотрудничать с какими-то коммерческими организациями, которые работают в этой области, и, соответственно, как бы наполнять рынок запчастями, с которыми жизнь у владельцев станет проще и легче.
1: Слушай, а ведь, наверное, есть прокладки, которые, ну, вот как-то быстрее выходят из строя, просто их требуется больше в единицу времени, а есть прокладки, которые один раз поставил, и он весь срок службы мотоцикла, ну, какое-нибудь ненагруженное место. Это ты как-то учитываешь, когда заказываешь количество?
0: Слушай, я так, ну, понимаешь, какая история? Если ты хочешь, значит, изготавливать прокладку, многие думают, да, фигня, типа, режешь лазером, и все будет хорошо. Не получается так, потому что горит уплотняющий материал, сам этот не металлический, рваный край получается и прочее. То есть все прокладки делаются на вырубных прессах. То есть как бы вырубная форма нужна.
1: То есть на холодную, да?
0: Да. Вырубная форма изготавливается методом электроэрозии. То есть как бы это долгий процесс, и как бы каждая форма стоит дофига денег. Вот. И, соответственно, как бы стоимость формы мне приходится платить, и мне приходится размазывать по копеечке в каждую прокладку. Ну, что, в общем, тоже разумно. Вот. И как бы это определяет то, что меньше 1000 прокладок я обычно не делаю. То есть как бы это не имеет никакого коммерческого смысла. То есть это не приносит деньги. Это приносит суету и потерю. А как бы концепция как бы придумывалась совершенно другая.
1: А какая-то химия идет же к этому всему? Вот, насколько я помню, кладут прокладку, сверху кладут разные там компаунды, какие-то эти герметики и так далее. Это вообще... Или сейчас уже это все в прошлом, эта технология?
0: Нет, как бы герметик не требуется. То есть в основном, значит, прокладки, ну, мы не берем прокладку ГБЦ, головки блока цилиндров, где газовый стык, где высокая температура и прочее. Вот. Ну, вот мы их тоже сделали. Вот. Там отдельная история. А все, что остальное, там условно, что живет там до 150 градусов нагрева, вот, оно в большинстве случаев используется материал, называемый АФМ или фоамет. То есть, как бы фоам это пена. Мет – металл. Да, то есть, металлическая тонкая основа – стальная жесть, на которой, значит, нанесен вспененный компаунд на обоих сторонах. И он, соответственно, при сборке продавливается, поскольку он пористый, то есть он уплотняет, да, и он позволяет какие-то косячки, значит, обработанных плоскостей как бы скомпенсировать.
1: Слава, у тебя вот все в коробках, пришло много действительно всякого, все они такие красивые и так далее, но, наверное, если она совсем простая какая-то прокладка, просто кружок, это там 1 цент, а если она там такой сложный кружок, то 3 или 10.
0: Слушай, ну, у нас вообще одни из самых лучших цен на данный момент на уплотнение, прокладки, ну, и прочее всякое в России по, как бы, харлеевским запчастям. Но вот эта вот поставка этих прокладок я сравнивал с розничными ценами, ну, то есть, которые будут у новой партии и у старой. Так вот, новая партия там процентов на 30, на 40 дешевле, чем старая. То есть, как бы, получается, что я сделал в большом объеме, я еще чуть-чуть, ну, как чуть-чуть, там, процентов на 20, на 30 уроню розничную цену, то есть они станут более, там, доступными, да, людям. И, соответственно, как бы я их буду продавать, потому что я их наделал, а в Америке я их больше покупать не буду, потому что Америка продает прокладки, сделанные в Тайване. То есть, как бы, вроде как, там, я с ними, когда разговаривал в 17 году на выставке в Цинциннате, как бы мы семейная компания, а там, типа, у нас производство локализовано в США, там, туда-сюда, но по документам, как бы, по всем, страна производства прокладок — Тайвань. То есть, соответственно, как бы, Тайвань, Китай, какая нафиг разница? Ну, по большому счету, те же, собственно, истории, как бы, ничего другого. Вот.
1: Слушай, а если кто-нибудь сейчас слушает и скептически так думает, ну, там, слава про прокладки, нафиг они нужны, я аккуратно езжу, ремонт практически никакой там не произвожу, то вроде они как и не нужны. А в реальности как? Надо там, может быть, есть какой-то срок, когда нужно менять ту или иную прокладку? То есть такой бесконечный процесс. Или если ничего не ломается, то и не надо ничего менять.
0: Ну, как бы, допустим, мы читаем, как бы, нашу, как бы, основную книжку Харлеевода, да, Repair Manual, то есть мануал по ремонту. И там написано четко, совершенно черным по белому. When you open side cover, discard gasket. То есть выбросите прокладку. То есть при каждом снятии ставится новая прокладка. Почему? Многие скажут, да, типа, она еще хорошая, там, туда-сюда, пятая-десятая. Хорошо.
1: Это ты про какую сейчас говоришь?
0: Про любую. Про любую прокладку. То есть, как бы, в сервисе открыли мотор, прокладки выбросили, поставили новые. Почему? Потому что если прокладка после ремонта начнет соплевить или потеть, куда приедет хозяин мотоцикла? В сервис и скажет, какого лешего вы мне тут наремонтировали, у меня было чисто, сухо, а стало сыро. Поэтому, чтобы исключить вот эти все риски, соответственно, прокладки старые, даже если они выглядят прилично, их выбрасывают, ставят просто новые.
1: Повторю вопрос. Если ничего не делается с мотоциклом, вот оно хорошо ездит, не открываются моторы, ничего там такого, то, в принципе, что их менять-то? Или они там прогорают как-то, коррозируют, портятся?
0: Слушай, пока они работают, и все чисто и красиво, зачем туда лезть? Не мешай технике работать.
1: Ну да.
0: То есть, как бы, есть необходимость агрегатное какое-то, ну, как бы, вмешательство в агрегаты, там, безусловно, это хорошо. Вот мы сейчас сделали еще наборы прокладок для коробки передач. То есть, у нас теперь на все пятиступки и шестиступки полностью свои наборы прокладок на коробку. То есть, там, стоят они недорого, в комплекте все сальники, все прокладки, ты раз и замахнул все. Как бы, по-моему, замечательно.
1: Давай тогда в качестве итога прокладки старые лучше не ставить, а теперь тем более, учитывая, что ты, в общем, ну, с демпингом сильным вышел на рынок, и, ну, не стоит такой экономии не замена прокладки и оставлять старые. Правильно я высказался?
0: Да. То есть оставлять какие-то риски при использовании старых прокладок после ремонта, ну, смысла никакого нету, потому что сейчас прокладки, ну, они безумно доступны стали, то есть цена, скажем, очень гуманная на все типовые прокладки, то есть там то, что стоило 1000 рублей, сейчас стоит 700 или 600, ну, то есть, как бы, ну, смешные абсолютно. Я, как бы, и это практически вся номенклатура того, что требуется для сервиса. Вот, соответственно, я открыт для сотрудничества, допустим, с теми, кто торгует харлеевскими прокладками. Там есть люди, которые там затеивают свои проекты по производству прокладок в России у нас, как бы, из паранита там или из чего-то еще. Вот. не получится как бы конкурировать с прокладками более высокого качества примерно за те же деньги. Поэтому я как бы настроен позитивно на сотрудничество, то есть я готов пойти навстречу, предложить условия, которые там будут интересны, скажем так, компаниям, которые занимаются прокладками, вот, при условии покупки прокладок у меня.
1: Пожелаем тогда всем нашим мотоциклистам и мотоциклисткам качественных прокладок на весь мотосезон.
0: Да, чтобы как бы то, что у вас было, не требовало внимания.
1: Спасибо большое, Слава, до новых встреч.
0: Всего хорошего, услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году началось восстание в Москве против поляков. Ну и в первую очередь против Лжедмитрия. На 9-й день после венчания с Мариной Мнишек Лжедмитрий был убит и сожжен. Пеплом была заряжена царь-пушка. Единственный выстрел развеял прах самозванца. С точки зрения современности, Лжедмитрий был прогрессивным правителем, который на 100 лет раньше Петра I мог ввести Россию в Европу. Он остановил закабаление крестьянства. Лжедмитрий официально запретил взяточничество, которое расцвело пышным цветом еще во времена Ивана Грозного, а затем Бориса Годунова. Он официально объявил, что не будет править жестокостью и силой. Лжедмитрий два раза в неделю лично принимал челобитные, то есть жалобы и прошения, а также выходил в город, общаясь с простым народом, выслушивая жалобы и предложения. Именно он поддерживал всевозможные научно-технические нововведения, в частности, книгопечатание. Личные свободы, по свидетельству английских купцов, в годы его правления были самыми превосходными в Европе. Это была полная свобода передвижения по стране и выезда за рубеж. Так что же остановило эти реформы? Парадокс. Реформы не нужны были боярству, которое не хотело перемен. А для народных масс были важнее бытовые мелочи, такие как употребление телятины, хождение в иноземном платье, несоблюдение постов и полное игнорирование старых традиций, нежели конкретные реальные дела в их собственную пользу. Европеизация добром не удалась. Спустя 100 лет Петр I начал ее под свист батагов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программы «Создатели».
1: И еще одни подопечные Мартина Бёрча «Wishbone Ash». История группы началась в июле 1966 года, когда братья Мартин и Гленн Тернеры на встрече в кафе со Стивом Алтоном договорились об организации группы. Через некоторое время было образовано трио Empty Vessels. Оно сменило название на Tanglewood и перебралось из Девона в Лондон. Дела у них складывались не лучшим образом, и группа уже была на грани распада. Однако на одном из выступлений в лондонском Country Club, когда Tanglewood играли на разогреве у бывшего вокалиста Yardbirds Кита Ралфа, они очень понравились начинающему промоутеру Майлсу Коупленду. Этот 25-летний американец родился в Лондоне в семье сотрудника ЦРУ, но вместе с младшим братом Стюартом, будущим основателем трио The Police, вырос на Ближнем Востоке, где работал их отец, недавно приехавший из Бейрута. Со степенью магистра экономики уже имел опыт организации концертов. Правда, всего одного. Лондонская рок-сцена конца 60-х годов, по сути, стала для него открытием. А привлекшие его Tanglewood имели настоящий английский саунд. Поэтому он и взял музыкантов под свою опеку, предоставил им место для репетиций и стал менеджером группы. Вскоре гитарист Гленн Тернер ушел и вернулся в Девон. Поэтому Майлсу Коупленду пришлось дать рекламу в различные издания для поисков нового гитариста, а также клавишника. Среди пришедших на прослушивание музыкантов были два молодых гитариста Энди Пауэлл, уже успевший поиграть в различных соул и блюзовых коллективах близ Лондона, и Тед Тернер, который до этого играл с группами из Бирмингема. И тот, и другой играли настолько здорово, что было решено взять не одного, а обоих. В итоге вместо планировавшихся гитариста и клавишника в квартете оказались аж два лидер-гитариста. Примерно в то же время у команды появилось и новое название – Wishbone Ash. Его сложил Мартин Тернер, взяв части из составленного музыкантами списка предполагаемых названий. Получившееся словосочетание можно перевести как «прах птичьей вилочки». Эту раздвоенную косточку, присущую скелету птиц, используют в своих ритуалах любители гаданий. У всех участников группы чувствовалось влияние разных музыкальных стилей. Энди Пауэлл очень любил соул и ритм-блюз и слушал все от Fairport Convention до The Who. На Теда Тернера большое влияние оказал Биби Кинг и другие блюзмены. А ритм-секция тяготела к тому, что затем стали обозначать как прогрессивный рок. И одновременно с этим Led Zeppelin. В результате сочетания разнообразных музыкальных элементов и сложилось уникальное звучание Wishbone Ash с парой соло-гитар на переднем плане.

Первым значительным событием для группы стало выступление на разогреве у легендарной английской команды Deep Purple. Во время саундчека Энди Пауэлл осмелел и поджимовал вместе с Ричи Блэкмором. Тот, как позже выяснилось, был поражен его игрой, но ушел со сцены, так ничего и не сказав. Однако вскоре выяснилось, что именно благодаря замолвленному гитаристом Deep Purple словечку фирма Decca заключила контракт с Wishbone Ash. Первым синглом Wishbone Ash в 1971 году стал гитарно-фортепианный буги Blind Eye, номер из дебютного самозаглавленного альбома 70-го года. Это в целом выдержанная в хард-роковом ключе пластинка представила идеальную работу пары соло-гитаристов. В 1971 году выходит второй альбом Pilgrimage, а в 72-м Argus, который журнал Melody Maker назвал лучшим британским альбомом года, а Sounds – рок-альбомом года в анкетах своих читателей. Фамилии Пауэлла и Тернера Тед по приглашению Джона Леннона записался на его диске Imagine в 71 году, начали появляться в списках лучших британских гитаристов того времени. В 89 году журнал Traffic назвал их двумя из 10 важнейших гитаристов в рок-истории. А Тед Тернер попал в 20 лучших гитаристов всех времен, по мнению журнала Rolling Stone. В 1973 году группа выпустила альбом Wishbone 4, который представил коммерчески измененный в сторону более мягкого мелодичного звука материал, чем его предшественники. Также вышел первый концертник Live Dates. Но после того Тед уходит из группы, чтобы сочинять и играть музыку без контрактных обязательств. И на его место пришел Лори Уэйлфилд, который до этого играл вместе с Эллом Стюартом и, в отличие от своего предшественника, тяготел больше кантри и фолку, чем к блюзу. В 1974 году группа из-за высоких налогов в Англии перебирается в США, где под руководством Билла Шимчика, известного по работе с The Eagles и Джо Уолшем, была записана пятая пластинка коллектива «There's the Rap». В 1976 году вышли два альбома. Но если «Locked In» двинул квартет дальше на территории американского софт-рока, в сценических выступлениях группа стала использовать клавишника, то «New England» ознаменовал возвращение группы к ее привычному стилю. Диск «Front Page News» был последней записью в США того периода, представляя собой микс из рок-номеров и мелодичных вещей. Но на «No Smoke Without Fire» музыканты вновь обратились к своим хард-роковым истокам. В 80-м году были записаны студийный «Just Testing» и вторая концертная пластинка «Live Dates 2». В тот же момент из группы уходит один из основателей, басист-вокалист Мартин Тернер. Его не устроило, что лейбл MCA Records стал настаивать по коммерческим причинам, чтобы в группу был взят отдельный солист, а Мартин оставался только на басу. Его заменяет также талантливый басист, вокалист Джон Уэттон, что уже успел поработать в King Crimson, Family, Uriah Heep, Roxy Music, а также в супергруппе United Kingdom. Однако Уэттон поучаствовал только в сессиях альбома Number the Brave и ушел для старта супергруппы Asia. И на отмеченном влиянием новой группы британского хэви-метала в следующем диске Twin Barrels Burning его сменил Тревел Болдер, ранее игравший с Дэвидом Боуи и в Uriah Heep. Правда, на более металлическом, но впервые не попавшем в британские чарты альбоме Road to the Bone Болдера уже не было. Он вернулся в Uriah Heep. Его сменил Мервин Сленс из Trapeze. В 1986 году судьба вновь свела Эш с Майлзом Коуплендом,
который к этому времени был уже состоявшимся бизнесменом, и ему принадлежал лейбл RC Records. Он задумал серию экспериментальных дисков и искал для этого какую-нибудь именитую группу. Ему удалось привлечь к этому Эш, причем в их оригинальном составе. И они записали два альбома, целиком инструментальных. Nowhere Calls, в чарты, как и все последующие альбомы, не вошедший, и Here to Here, уже с полноценным вокалом.

Гастроли 1988 года были чрезвычайно успешны. Впервые после 70-х группа играла перед большими аудиториями. В 87-м году они с концертами посетили СССР, отыграв в Ленинграде. Реюнион группы продлился всего 3 года. И в 90-м году из группы и из музыкального бизнеса вообще неожиданно уходит Стив Аптон. И в 91-м году Мартин Тернер. В 2004-м Мартин стал выступать собственным составом под вывеской «Мартин Тернер Уишбон Эш». Новыми участниками коллектива становятся ударник Рэй Уэстон и басист Энди Паул. После концертника «The Ash Live in Chicago» в 93-м году уходит и Тед Тернер. В результате из классического состава остается только гитарист Энди Пауэлл, и он вскоре решает полностью обновить состав. Группа отправляется в европейское турне и записывает альбом «Illuminations». На тот момент среди участников группы были Роджер Филгейт, Тони Кишман и Майк Стерджис. Состав команды продолжал меняться, и на этом фоне Энди Пауэлл выпускает под вывеской Ash и на инди-лейбле Invisible Hand Music пару альбомов электронной танцевальной музыки с наложенными и известными гитарными рифами Ash. Trance Visionary, номер 38 в британских чартах танцевальных записей, и Physic Terrorism. Участники оригинального квартета были удивлены, не найдя своих имен среди авторов композиций. В аннотациях к дискам были указаны только Энди Пауэлл и продюсер Майк Беннет. Акустический альбом «Bare Bones» 99 года состоял из версий известных вещей Эш и нового материала. Состав менялся и дальше, и с весны 2007-го помимо Энди Пауэлла в Эш входят Боб Скит, бас-гитара, Джо Грэбтри, ударные, и Ирки Мади Манинин, гитара. В 2007-м Washburn S посетили Россию с концертами. 25 ноября 2011 года Washburn S выпустили свой 23-й альбом, получивший положительные отзывы. Elegant Stealth, который также стал первым альбомом, записанным тем же составом, что и предыдущий, с 1989 года. В 2013 году было вынесено решение по судебному делу, связанному с нарушением товарного знака и использованием названия «Martin Turner's Wishbone Ash». Суд вынес решение в пользу Энди Пауэлла. И это всеобъемлющее решение стало четким изложением истории группы с момента ее основания. 19 февраля 2014 года вышел 24-й студийный альбом «Blue Horizon». Отзывы об этом альбоме были в целом очень положительными. По состоянию на 2014 год этот состав группы, существовавший с 2007-го, стал самым долгоиграющим составом «Wishbone Ash» в истории группы. И 16 мая 2015 года они записали концертный альбом на виниле в студии Metropolis Studios. С 21 по 23 мая 2015 года Wishbone Ash записали DVD Live in Paris в Литритон во Франции. В записи также приняли участие сын Энди Эйнсли Пауэлл, который играл на ударных и гитаре. В мае 2017 года было объявлено, что Марк Абрахамс, давний поклонник Wishbone Ash, присоединился к группе в качестве гитариста. Абрахамс – гитарист, ранее владевший магазином гитар Vision Guitars. 24 сентября 2019 года было объявлено, что Wishbone Ash подписали контракт со Steam Hammer SPV и выпустили Coat of Arms, свой первый студийный альбом за 6 лет. 28 февраля 2020 года. Главный сингл альбома «We Stand As One» был представлен в честь 50-летия группы осенью 2019 года и выпущен 10 января 2020 в
Второй сингл «Back in the Day» был выпущен 7 февраля 2020 года. Обложку альбома создал художник-геральдист Олаф Келлер в дизайн-студии Regal Coat of Arms. На некоторых концертных турах 2021 года барабанщик Виндзор МакГилверей заменял Джо Грэбтри. Затем Майк Стерджис вернулся в группу вместо Крэбтри, после чего Майк Траскотт стал официальным барабанщиком Wishbone Ash в феврале 2022 года. В августе 2023 группа объявила о выпуске концертного альбома Live Dates Live. В январе 26 года барабанщик МакГилверей заменил Майка Траскотта. Вот, пожалуй, и все, что я вкратце могу сообщить вам об этой неплохой команде.

0: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Моторадио. Your lifestyle.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Что можно придумать? Большой залог, какой-нибудь там, ну, я не знаю, что там еще, ключи от квартиры.
2: Что придумали мы и что придумали, наверное, там игроки, которые уже на этом рынке работают, это прежде всего ценз по опыту и по стажу. Ну, то есть у нас четкая граница, что если у человека стаж меньше 2 лет, ну, понятно, что первичный мы можем проверить это только по правам, то мы мотоцикл не выдаем. Если при этом мы понимаем, что там человек придет к нам и скажет, что у меня вот по правам 2 года, ну, будет спрашивать, как включать передачи, то, конечно, мы тоже мотоцикл не отдадим. То есть первый ценз – это по опыту, по пониманию устройства мотоцикла и вообще по навыкам вождения. Да, вот это надо будет отслеживать. А залоги, безусловно, залоги по мотоциклам тоже присутствуют в зависимости от класса. Опять же, там от дешевых до дорогих, начиная от 50 тысяч до 100 тысяч мы будем взимать залог. Вот. Но надо понимать, опять же, что эта сумма, она может покрыть... нюансы какие-то не очень большие. Возвращаемся чуть-чуть назад. Покраска бака 20 тысяч. Да. Поэтому если ты, не дай бог, там подскользнулся или там забыл подножку выставить и 3 элемента повредил, ну, залога вряд ли уже хватит.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your favorite

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощёкина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Saint Petersburg. Best.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1606 году началось восстание в Москве против поляков. Ну и в первую очередь против Лжедмитрия. На девятый день после венчания с Мариной Мнишек Лжедмитрий был убит и сожжен. Пеплом была заряжена царь-пушка. Единственный выстрел развеял прах самозванца. С точки зрения современности, Лжедмитрий был прогрессивным правителем, который на 100 лет раньше Петра I мог ввести Россию в Европу. Он остановил закабаление крестьянства. Лжедмитрий официально запретил взяточничество, которое расцвело пышным цветом еще во времена Ивана Грозного, а затем Бориса Годунова. Он официально объявил, что не будет править жестокостью и силой. Лжедмитрий два раза в неделю лично принимал челобитные, то есть жалобы и прошения, а также выходил в город, общаясь с простым народом, выслушивая жалобы и предложения. Именно он поддерживал всевозможные научно-технические нововведения, в частности, книгопечатание. Личные свободы, по свидетельству английских купцов, в годы его правления были самыми превосходными в Европе. Это была полная свобода передвижения по стране и выезда за рубеж. Так что же остановило эти реформы? Парадокс. Реформы не нужны были боярству, которое не хотело перемен. А для народных масс были важнее бытовые мелочи, такие как употребление телятины, хождение в иноземном платье, несоблюдение постов и полное игнорирование старых традиций, нежели конкретные реальные дела в их собственную пользу. Европеизация добром не удалась. Спустя 100 лет Петр I начал ее под свист батагов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Сегодня в программе Apple Jam нас ожидает встреча с прекрасным. Кто самый прекрасный из Beatles? Ну, конечно же, Пол Маккартни. Сейчас огромное количество кричит: нет, Харрисон прекрасный, Харрисон прекрасный. Харрисон тоже прекрасный, но Пол Маккартни, он же Пол Маккартни, он же ого-го, го-го, го-го. Итак, сегодня речь пойдет об альбоме 83-го года Pipes of Peace. Можно перевести как «Трубки мира». А давайте воскурим трубку мира, а давайте. И мир наступил там, где ее и воскурили. Альбом посвящен Полом Маккартни вот такой борьбе за мир. Но не хотел Пол, чтобы в начале 80-х годов разворачивался какой-либо международный конфликт и всячески выступал за миротворчество. Посему вот альбом и получил такую окраску: «Нет войне», «Give peace a chance», что еще, всякие другие ленноновские цитаты можно приводить. Но на самом-то деле, если шутки в сторону, не знаю, в какую, в левую или в правую, ну так вот, если шутки в эту, в одну из сторон, то мы имеем дело с одной огромной рекорд-сессией 81-го года, когда Пол окунулся не просто с головой, ринулся он в работу. Видимо, таким образом, трудоголизмом, он заедал смерть своего самого любимого, самого близкого друга. Ну, сказать, что на Пола никак не повлияла кончина Джона Леннона, я не знаю, кем надо быть, чтобы вот такое взять и сказать. Не будем поэтому даже и мысли допускать. Конечно же, сильно повлияло и травмировало его очень сильно. Пол всегда из любого сильно повлияло и травмировало его очень сильно. Пол всегда из любой морально-душевной травмы выходит трудом, работой выходит.

Но над этими песнями он работал с Дэнни Лейном. И поэтому во многих, очень во многих треках мы видим фамилию и имя Дэнни Лейна. Хотя это уже считается не Wings, это считается сольное творчество Пола Маккартни, вот безо всяких вот этих вот. Хотя, по-моему, все одно и то же. Поэтому компашка, которая собралась и играла на пластинке Pipes of Peace, да простят мне вот такую вульгарную, просторечную оборотищу, та же самая, что и на Tug of War. Те же музыканты, потому что, еще раз повторю, это одна и та же рекорд-сессия. И, в принципе, эти песни могли оказаться и на Tug of War, и наоборот, песни с Tug of War могли оказаться на Pipes of Peace. Но вот так вот Пол разделил их на два альбома, а мог бы, кстати, выпустить один огромный альбом. Ох, это был бы, наверное, ну, очень крутой бы альбом. Вот такой Tug of War, Pipes of Peace. Критики, конечно же, сразу услышали это, что песни как бы являются продолжением предыдущего Tug of War. Единственное, вот какие песни были дописаны позже, это вот сама Pipes of Peace, The Other Me, So Bad, Tug of Peace, соответственно, и True Our Love. Вот они были записаны в сентябре-октябре 82 года, а остальное это все вот там вот. Так вот, компания, которая записывала этот альбом, та же самая: Стэнли Кларк, Стив Гадд великолепный, господи ты боже мой, Ринго Стар, Дэйв Стюарт, кого-то пропущу, потом вспомню, Линда, соответственно, Пол. Вот, давайте начнем слушать этот альбом заодно и разговаривать о нем. Что хочу вот в самом начале сказать, добавить или наоборот обозначить с самого первого вот этого чего? Единица времени. У меня сегодня с родами тяжело. Мне не подобрать синонимы. Я когда попадаю в не тот род, обычно я ловко выкручиваюсь, найдя слово нужного рода, а вот тут вот как бы вот что-то мне затмение видно завтра, на всех действует. Да, что хочу сказать. На этом альбоме мы слышим дуэты, на предыдущем, на Tug of War, были прекрасные дуэты со Стиви Вандером. Ну, во-первых, потому что Стиви Вандер прекрасный, и композитор великолепный, и певец чудесный, и все вообще вот это да. И Пол продолжил эту удачную, уже ставшую теперь для него традиция, тогда это было начало, вот эту вот форму дуэтов, и решил он спеть с популярной звездой диско-поп музыки, фанк-соул, Майклом Джексоном. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе. Не в добрый час Полюшка решил завести знакомство с этим прекрасным, но музыкантом. Да, у меня свое отношение к Майклу Джексону, и вряд ли что-то его изменит. Почему? Ну, потому что я вам далее все это расскажу. Потому что Майкл Джексон оказался человеком... Как бы так сказать? Человеком оказался, в общем. В общем, Маккартни пострадал. Но зато несколько песен были записаны. Но, на мой взгляд, лучше бы они и не были записаны, потому как, ну, чистая это дискотня и попсятина. Вот такое мое разумение. Поэтому, если альбом Tug of War почему-то получился очень роковым, нововолновым, совершенно без тени какой-либо вот этой вот поп-попс-индустрии, то альбом Pipes of Peace, все говорят, что это одно и то же, что это один альбом. Да нет. Вот по мне, так это абсолютно два разные альбома. И если Tug of War, ну, такой вот серьезный, хороший и качественный, то на Pipes of Peace вот этот вот налет Майкла Джексона, ох, ох, налетело. Ну да ладно. Начнем, как говорится, с первых же строк, с первых же нот, с первых же тактов песни. Pipes of Peace открывает этот альбом. Так, я возьму коробочку, хочу показать вам, с чего мы будем слушать. Мы будем слушать со знаменитой вот этой белой голландской серии, выпущенной MPL в 93-м году, с цифрой сегодня слушаем. Итак, Pipes of Peace, кстати, на нее был снят клип, замечательный клип, самый дорогостоящий, какой Макка снимал, но это на момент 80-х годов, денег было вбухано куча, и, как говорил Маккартни, самый его любимый клип, вот видео на эту песню Pipes of Peace, дело происходит по сценарию данного клипа, кто не видел, я расскажу буквально в полутора словах, все это происходит в Первую мировую войну, и два одинаковых Маккартни, один воюет на стороне немцев, а другой на стороне французов, и у каждого фотографии жены и детей, и каждый нормальный человек и хочет добра и мира, но почему-то они сидят в окопах и вынуждены друг в друга стрелять, потому что политики и командование решило, что они обязательно должны друг друга убить. А они, политики и командование, должны положить в карман себе много денег. Вот Пол Маккартни категорически против этого, он за мир, за дружбу, за улыбки милых и за сердечность встреч. Pipes of Peace, 83-й год, Пол Маккартни.

Красивое и мощное многоголосие. Так любимая Пола Маккартни. Продюсером на пластинке, саунд-продюсером, как и в случае с Tug of War, выступил сам Джордж Мартин. И та же самая битловская команда работала над созданием альбома. И если учесть, что барабанщиком во многих песнях был Ринго Стар, то мы имеем дело вот с такой вот около битловской, очень битловской работой Пола Маккартни. Ну или, как считать, с одной из работ Битлз, да, без Харрисона и без Леннона, но вот как бы все-таки команда Битлз работала над созданием этой пластинки. Когда я впервые услышал этот альбом, а он очень быстро дошел до нашей страны, почему-то вот буквально в 83-м году он уже, или в 84-м году он уже оказался в доступе, быстро проник он на наш рынок, я быстро заподозрил неладное с первой же песни. Почему? Потому что мелодия этой песни уж очень похожа на маккартневскую «You Give Me the Answer» с пластинки «Венера и Марс» 75-го года. Нет, ну, самого себя можно же заимствовать музыку и так как-то ее перетаскивать из песни в песню, но как-то мне стало грустновато немножечко. Думаю, ну что уж такое, Маккартни вот так вот взял и списал одну из своих песен. О, если бы я знал, что на этой пластинке будет совсем списанная песня, я бы тогда еще больше огорчился. Ну так вот, с Майклом Джексоном задружился Пол Маккартни и... В 83-м году, в феврале месяце, Пол Линда и Майкл Джексон присутствуют на второй церемонии награждения английской музыкальной премии «Брит», которая проходила в отеле «Гроссвенор». Да, вот такой вот отель. И Пол получает премию в номинации «Лучший британский артист 1982 года». А Джордж Мартин и Джефф Эмерик, надо ли говорить, что Джефф Эмерик — это их битловский звукорежиссер, за звукорежиссерскую работу получают тоже премию над альбомом «Tug of War». Видимо, тут Майкл Джексон и подумал, а что-то очень хорошо живет Пол Маккартни. Ну так вот, они очень, Пол говорит, мы очень мило пообедали с Майклом, а потом он вытащил меня в коридор и говорит... Тихо так говорит, наверное. Можно, говорит, тебя на пару слов? Мне твой совет, говорит, нужен по личному вопросу. Это Маккартни пишет об этом же. Обретя большие деньги от продажи альбома «Триллер», Майкл хотел выгодно вложить, но куда? И Пол ему говорит: слушай, ты стал зарабатывать кучу денег. Действительно, сильно раскрутился. Так что, во-первых, найди себе кого-нибудь, кому ты доверяешь, чтобы он присматривал за твоими деньгами. Это сделай прежде всего. А то все улетит в окно, ты даже и не заметишь, как. В шоу-бизнесе такое часто случается. Ну а затем, говорю, сними на свои песни видеоклипы. Ну и, наконец, подумай о том, чтобы приобрести права на какую-нибудь музыку. Вот эти три вещи я ему и предложил, говорит Пол Маккартни. Значит, позаботься, чтобы деньгами управлял надежный человек, активно снимай видеоклипы и займись издательским делом. Майкл Джексон все это записал на свой винчестер головного мозга. На подкорочку все это прописал

Say-say-say-у-у-у. Вот такой вот диско-фанк, бессмысленный и беспощадный, вместе с Майклом Джексоном записал Пол Маккартни и не ошибся. Эта песня Say-say-say побила все возможные рекорды продаж, заняла первое нулевое, 0-1, минус первое место, в общем, вытолкала всех с верхних строчек чартов хит-парадов, получила все, что можно получить. В общем, коммерчески она себя полностью оправдала, Пол не ошибся. Мир погружался в пучину MTV культуры, и Пол был готов ради денег идти вот в эту самую пучину. В отличие, кстати, от того же Джорджа Харрисона, который в 83-м году сказал «нет, нет и нет, я в этом участвовать не буду». А вот Пол в 83-м году сказал «да, да, да, я в этом буду участвовать». Ну так что там с Джексоном-то дальше было? Вернувшись в Америку, Майкл Джексон сменил менеджера, потом он снял видеоклипы ко всем песням своего альбома, а при очередной встрече с Маккартни, он вдруг стал шутить «я куплю твои песни». Маккартни говорит, я и забыл об этом сразу. Но потом он еще и еще раз повторил мне то же самое. И шутка эта что-то перестала, мне нравится. А он все повторял. Я куплю твои песни. Я всегда отвечал ему на это. Ну ага, здорово, отлично, молодец. Потому что ведь именно я ему все это и посоветовал. Уж слишком нелепой казалась мне даже мысль о том, что твой друг, так же как и ты, певец, может серьезно заявлять, будто он купит песни Beatles. Купил. Продал и еще раз купил. Вот такой он Майкл Джексон. Маккартни потом за это его назвал самыми распоследними словами. Множество есть интервью, где Пол, в общем, с чем только не сравнивает господина Майкла Джексона. Кстати, после смерти Маккартни сказал, ах, хороший певец был, молодец, и вообще было хорошо с ним работать. Но это Маккартни, деликатный человек. После смерти либо хорошо, либо никак. Но мне казалось всегда, что это не лучшая песня, которая была вставлена в альбом Маки. Вот их совместная работа «The Girl Is Mine», вот она звучит куда как интереснее. А давайте послушаем кусочек или всю.

Вот такую песню отдал Маккартни зачем-то Майклу на альбом. А лучше бы вставил себе в Pipes of Peace вместо Say, Say, Say. А Майклу бы отдал эту Say, Say, Say. Ну, кому-то диско-музыка нравится, что ж, я тут не буду же я спорить. Пол тогда еще не знал, что Джексон украдет у него песни, а Джексон не знал, что у него отвалится нос. Ну да ладно. Переходим к следующей песне. Да, The Me, другой я. Пол Маккартни, знак-близнец, двойной знак. И очень многие, кто с ним сотрудничали, всегда говорили, что вы не знаете настоящего Маккартни. Все вы знаете Пола с обложки. Красивого, лучезарного, талантливого, гениального, обаятельного. Но никто не знает Пола Маккартни, мерзавца и гада, который, ох, какой невыносимый. И многие музыканты, убегая от него, потом говорили, чтобы я еще раз хоть когда-нибудь с этим человеком встретился и не встречались, заметьте, никогда больше. Сколько людей убежало от Полюшки. Может, с годами он стал как-то мудрее и спокойнее. А, в общем, вот этот второй близнец очень много многим людям крови попортил. Ну, так Пол об этом сам тоже знал прекрасно вторую свою сторону. И вот эта песня «The Other Me» как раз про вот этого второго его, который, в общем, не такой, как первый.

Да, конечно же, не украл Майкл Джексон маккартневские песни, а купил их. Конечно, купил тайно, подло, заспинно. Но, опять же, бедный Пол Маккартни. Вот с какими людьми поведешься, так у тебя в жизни и будет. Йоко Оно, ну, конечно же, это прекрасная девушка. Когда была возможность, вы помните, когда была возможность, песни были выставлены на продажу, и была возможность у Пола купить их, он позвонил Йоко и сказал: слушай, давай ты правонаследница Джона, и мы на двоих с тобой купим, по десяточке скинемся, и купим эти песни, и все будет хорошо, у тебя будут ленновские, у меня будут мои, и все будет нормально. Нет-нет, сказала Йоко, нет, у меня есть свои доверенные люди, по десятке это дорого. Давай там по 3-4, я договорюсь, все будет отлично. Ну и, конечно же, как говорит Маккартни, как это было всегда в истории с ней, ничего она не договорилась, а вот тут-то Майкл и подсуетился за спиной у Пола. И все хорошо себе перекупил. Молодчина, друг! Ну да ладно, мы дошли до песни, которая могла бы быть лучшей песней на этом альбоме. Но она таковой, наверное, и является. Могла бы быть у Маккартни одним из первых хитов, если бы он ее не спер. Да-да, та самая Keep Undercover. Великолепная песня с суперской сумасшедшей оркестровкой Джорджа Мартина. Какие скрипки, какие басы, какие барабаны. Как все сыграно, да? Песня 64-го года группы Manfred Mann, Trouble and Tea, композитора Майка Д. Або, после Д запятая, апостроф сверху. Почему-то Полюшка решил сочинить чужую песню. До сих пор не понимаю. Хотя слова его, а музыку он тоже авторство свое указал. Хотя, ну, дураку понятно, что песню Майка Д. Або в исполнении группы Manfred Mann он слышал миллион раз. Не мог не слышать. Друзья, коллеги в одно время жили и играли.

Кип Андекова. Ах, сколько раз мною была прослушана эта песня в возрасте 18-19 лет. Как она мне нравилась. И понимаете, каково же было мое ошарашивание, когда я услышал первоисточник у Манфред Мэн. Да, я был крайне удивлен. Ну да ладно, а вот сейчас истинный Пол Маккартни. Истинный, натуральный, настоящий. So Bad. Великолепная песня. Она потом вошла в кинофильм Give My Regards to Broad Street. Он включил ее. Супер-супер прекрасный номер. Настоящий Пол. И, кстати, кто вот хочет понять, а в чем же заключается манера игры Пола Маккартни, вот такая вот индивидуальная, как манера игры Ринго Стара, вот где вот тут Пол Маккартни на басу вот такой вот прямо, что понятно, что Пол. Вот слушайте, вот это вот настоящий Пол Маккартни, очень характерная бас-гитарная партия, ну, для тех, кто понимает.

Вот они, близнецы, что творят. Пол Маккартни, Пушкин от музыки просто какой-то. Красавец. Кстати, вот с этого периода, с альбома Tug of War, Pipes of Peace и, соответственно, фильма Give My Regards to Broad Street, началось сотрудничество, долгое, много-много-многолетнее сотрудничество Пола с Эриком Стюартом, замечательным музыкантом из 10CC. И я думаю, что много что дал Стюарт Маккартни и много что Маккартни дал Стюарту. Прекрасно. Да, следующая песня, по-моему, она открывала вторую сторону. The Man, мужик. Еще один номер вместе с Майклом.

А как по-русски бы шикарно звучало? Это мужик. Ах, какая бы песня могла быть. Это мужик, this is the man. Отличный номер Пола Маккартни и Майкла Джексона в исполнении их обоих. Как говорили, девочка песенку спела, хотя никто не просил. Да нет, я все иронизирую по поводу участия Майкла Джексона в этом альбоме. Но получился он такой облегченный, слишком уж. Наверное, Маккартни хотел выпустить такой альбом. Хотя я вот был бы более рад, если бы действительно вышла большая двойная пластинка, вот такой Tug of War, Pipes of Peace, без всяких вот этих вот Майклов и прочих людей, а песен на нее хватало выше головы. Но смотрите, какой замечательный и почти акустически шикарнейший номер.

Следующая довольно забавная песенка про людей с двойным дном. Про обыкновенных, ничем не примечательных людей, которые то ли воют автобус, то ли работают в офисе, то ли еще что-то. Самые обыкновенные заурядные люди. О, а по ночам они вытворяют такое. Кто гуляет в зоопарке со львом, кто еще что вы делаете, никогда не судите по фасаду. Никто не знает, что таится у человека там, внутри.

Следующий номер без остановки. Инструментальный трек, записанный и написанный совместно, обоюдное авторство, вместе с гениальным, великолепным Стэнли Кларком, супер-мега-квадро-гига бас-гитаристом.

Альбом Pipes of Peace был таким же успешным, как и Tower of War. Правда, в Британии он поднялся до второго места в хит-параде, в Соединенных Штатах до 15-го. Но, тем не менее, раскупался очень хорошо и до сих пор раскупается. Очень удачная пластинка. Принесла Полу дивидендов много-много-много. К тому же времени, к 83-му году, относится вот тот период, когда Пол начал и снимал в полный рост фильм «Give my regards to Broad Street». И как раз летом 83-го года была осуществлена и реализована та удивительная сцена, где как бы по фильму, по сценарию разорившийся Пол Маккартни играет около станции метро рядом с картонной коробкой своей песни. Помните, я уже рассказывал, когда речь шла об альбоме «Give my regards to Broad Street». Эту историю, еще раз повторю ее, была поставлена картонная коробка, которая обклеена была газетами, специально подготовленными. Обрывок надписи «Империя Маккартни» рухнула. Съемочная группа спряталась в специально замаскированной машине, закидали сами грязью машину, как будто она здесь стоит уже много-много времени, пустует. А на самом деле там была спрятана съемочная киноаппаратура, и в специально подготовленный глазок велась съемка Пола Маккартни. А он стоял около метро и пел набор стандартов рок-н-роллов, а потом спел что-то вроде «Yesterday» и еще пару каких-то битловских песен. Было очень смешно, как говорил сам Пол Маккартни, получалось «Yesterday», «О, спасибо, сэр», «О, my trouble», «О, да, спасибо, мэм», «Seem so far away», «Спасибо вам всем за ему», накидывали монеты. Как говорит Пол, я не помню, сколько я заработал за тот вечер, прилично заработал. Все это они отдали в фонд престарелых моряков. А какой-то ирландец подошел к нему, обнял и отдал ему все. Нищий, ему накидали за день мелочи. Он сыпал ему всю эту мелочь и сказал: «Паренек, у тебя очень хорошо получается». Вот так вот Пол Маккартни понял, что, в принципе, если он разорится, он сможет играть на улицах очень даже и неплохо. Ну, а теперь Tug of Peace — это каламбур, потому что Tug of War, вы помните, перетягивание каната или борьба вот такая военная, качало-мочало, начиная сначала, когда люди не могут жить спокойно, а все время борются. А вот тут Tug of Peace. Ну, и как на пластинке Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Пол очень любит этот прием, когда песня повторяется дважды, но вот как реприза.

это же время, в 83-м году, в декабре месяце, 1 декабря, проходит встреча трех оставшихся битлов Джорджа, Пола и Ринга в отеле Дорчестра в Англии. Первый раз со времени гибели Джона Леннона, убийства Джона Леннона, Джордж Харрисон приезжает в Англию. Вот, да. И деловая встреча, они... Правильно ли я посмотрел? Может, я обманываю вас? Впервые, да... А, нет, Джордж Харрисон, что ему, он живет в Англии. Я чувствую ерунду какую-то, говорю, Йоко Оно Леннона представляла. Вот чувствую, спиной почувствовал, что глупость сказал. Но имею право, как ведущий программы Apple Jam, почему мне не сказать глупость? У меня есть такая прерогатива. Йоко Оно впервые прилетела в Англию после смерти Джона Леннона, и вот в этом самом отеле она и представляла его сторону. Деловая встреча трех битлов и Йоки прошла 1 декабря 83 года. Нечасто они встречались. Ну, и завершает альбом Pipes of Peace, 83-й год, Пол Маккартни. Ну, еще раз повторю, что альбом был записан-то на самом деле в 81-82 году. Вышел он просто в 83-м. Опять же, задержка была нужна из-за съемок. Все время и все силы у Пола уходили на съемки фильма, художественного фильма «Give my regards to Broad Street». Поэтому и задержались они с выходом, с выпуском вот этого самого альбома Pipes of Peace. Итак, «Through Our Love», последняя песня на альбоме Pipes of Peace.

0: Это была программа Apple Jam или Жукофилия с любовью ко всем вам, с любовью к участникам группы Beatles, да просто с любовью.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.

0: Music. Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

my business, and business is good. If I had a dollar.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Bad.